0: Сегодня в передаче. Президент Ильхам Алиев принял премьер-министра государства Палестина и президента компании «Джон Дир» по странам СНГ и Центральной Азии. Продолжается великое возвращение на освобожденной территории Азербайджана. Статус «средняя сила» является показателем растущего международного авторитета Азербайджана. Аналитический материал. А теперь подробнее. 16 июля президент Ильхам Алиев принял премьер-министра государства Палестина Мухаммеда Мустафу. Глава государства выразил уверенность в том, что визит премьер-министра Мухаммеда Мустафы в нашу страну внесет вклад в укрепление братских отношений между Азербайджаном и Палестиной. Президент Азербайджана подчеркнул, что поддерживает создание независимого и суверенного государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме. Мухаммед Мустафа выразил надежду, что с помощью друзей ему удастся выйти из этой ситуации. В этой связи он выразил признательность главе нашего государства за поддержку, оказываемую Азербайджаном Палестине, в том числе намерение в качестве гуманитарной поддержки построить в Палестине среднюю школу. В ходе беседы обсуждался вопрос экспорта некоторых видов сельскохозяйственной продукции из Палестины в нашу страну на льготных условиях. Состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес. В тот же день глава государства принял президента компании «Джон Дир» по странам СНГ и Центральной Азии, главного исполнительного директора общества с ограниченной ответственностью «Джон Дир» Волдорф Интернешнл Чабу Лейку и вице-президента компании по СНГ Петра Заксона. Коснувшись успешной деятельности компании «Джон Дир» в Азербайджане, Чабу Лейку выразил заинтересованность в расширении сотрудничества с нашей страной. На встрече было подчеркнуто, что Азербайджан обладает огромным сельскохозяйственным потенциалом. Отмечено, что в этой области внедряются современные технологии. Была затронута проводимая на государственном уровне работа по развитию сельского хозяйства. Отмечена важность новой государственной программы, принятой в этой сфере. В ходе беседы обсуждались вопросы, связанные с будущим сотрудничеством между Азербайджаном и «Джон Дир». Было отмечено наличие хороших возможностей для расширения связей по многим направлениям сельского хозяйства. Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с находящимся в стране с официальным визитом премьер-министром Палестины Мухаммедом Мустафой. В ходе встречи стороны подчеркнули успешное развитие отношений между двумя странами, основанных на дружбе и взаимном уважении. Подчеркнута важность плодотворного сотрудничества и взаимной поддержки в рамках международных и региональных организаций. Стороны также обсудили перспективы развития взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах. Пятнадцатого июля председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с находящимся с официальным визитом в нашей стране президентом Словакии Петером Пеллегрини. В ходе встречи председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова отметила дружественный характер двусторонних отношений и взаимовыгодного сотрудничества. Подчеркивалось, что за последние годы Азербайджано-словацкие отношения динамично развиваются и вышли на уровень стратегического партнерства. Говорилось о значимости взаимодействия между парламентскими группами дружбы, о важности расширения сотрудничества между профильными комитетами парламентов и развития взаимодействия в рамках международных парламентских организаций. Также был проведен обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес. В тот же день завершился официальный визит президента Словацкой Республики Петра Пеллегрини в Азербайджан. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 16 июля отбыл с официальным визитом в Россию. В рамках визита 17 июля запланировано проведение двусторонней встречи с главой МИД Российской Федерации Сергеем Лавровым. Премьер-министр Палестины Мухаммед Мустафа посетил Парк Победы в Баку. Гостю была предоставлена подробная информация о Парке Победы, созданном с целью увековечения беспримерного героизма, проявленного азербайджанским народом в Отечественной войне, завоеванной им грандиозной исторической победы и светлой памяти наших шахидов.
1: Это Азербайджан. Международное радио 85.

0: Статус средней силы является показателем растущего международного авторитета Азербайджана. В современном мире влияние государств определяется не только их размерами и численностью населения, но и политическим авторитетом, экономическим потенциалом, наличием энергетических ресурсов, активностью в дипломатических делах и способностью влиять на региональные процессы. Успехи Азербайджана за последние годы значительно укрепили его позиции на международной арене и сделали одним из ключевых игроков в регионе. Президент Ильхам Алиев в своем выступлении на 4-м Шушинском глобальном медиафоруме отметил, что Азербайджан превратился в среднюю силу и подчеркнул возрастающую роль страны в международных отношениях. Глава государства заявил, что Азербайджан проводит независимую политику, которая основывается на национальных интересах. Страна принимает решения, не зависит от каких-либо внешних центров влияния и играет ключевую роль в региональных процессах.
1: About Azerbaijan already becoming already became a middle power. So I think
0: мне известно мнение некоторых экспертов о том, что Азербайджан уже стал средней державой. Вместе с тем, на мой взгляд, подобные форумы также могут способствовать тому, чтобы четко определить, какие именно критерии позволяют отнести ту или иную страну к категории средних держав. Критерии могут быть разными, и на сегодняшний день единого критерия пока не выработано. Но

На мой взгляд, данный термин означает признание потенциала страны, ее способности отстаивать свои национальные интересы, независимо от того, что думают или делают крупные державы, а также готовности задействовать весь свой потенциал, если кто-либо попытается нанести ей ущерб. Безусловно, сюда входит и обороноспособность, причем не только та, что демонстрируется на военных парадах, а та, что подтверждается на поле боя. И, конечно, одним из важных факторов, на мой взгляд, является способность влиять одним из лишь словом или заявлением на события, происходящие за пределами собственных границ. Азербайджан неоднократно демонстрировал такую способность. Несомненно, важную роль в становлении Азербайджана как страны со статусом средней силы сыграли несколько ключевых факторов. Прежде всего, сбалансированная внешняя политика страны способствовала установлению прочных партнерских связей как между Баку и Востоком, так и с Западом. Кроме того, Азербайджан активно участвует в различных международных организациях и является инициатором создания глобальных платформ для диалога и сотрудничества. Достижения в сфере энергетической безопасности также являются одним из ключевых факторов, способствующих укреплению международного авторитета Азербайджана. Транспортно-логистические возможности нашей страны также играют важную роль в укреплении ее позиции как средней силы. Еще одним важным фактором, способствующим укреплению Азербайджана как средней силы, являются реалии, сложившиеся в регионе после Отечественной войны. Азербайджан, полностью восстановивший свою территориальную целостность и суверенитет, стал одним из ключевых инициаторов обсуждения вопросов мира и сотрудничества на Южном Кавказе, что, в свою очередь, еще больше укрепляет позиции страны как регионального лидера и расширяет ее возможности в плане международного влияния.

0: Азербайджан и программа ООН по населенным пунктам UN Habitat обсудили реализацию наследия 13-й сессии Всемирного форума городов. Обсуждения состоялись в ходе встречи председателя комитета Анара Гулиева в рамках его делового визита в Нью-Йорк с исполнительным директором UN Habitat Анна Клаудия Росбах. Основной темой обсуждения на встрече стали вопросы продолжения реализации договоренностей, достигнутых в рамках ВОВ-13, проведенного в мае этого года в Баку, и следующего этапа сотрудничества между Азербайджаном и UN Habitat. Стороны обсудили дальнейшие шаги по продолжению наследия ВОВ-13, практической реализации достигнутых договоренностей и воплощению совместных инициатив. Азербайджан и программу ООН по населенным пунктам UN Habitat подписали соглашения, связанные с планированием двух сел на освобожденных территориях страны и открывающие новый этап сотрудничества между Азербайджаном и организацией. Впервые UN Habitat внесет непосредственный вклад в процесс планирования сельских населенных пунктов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана. В рамках совместного проекта будут подготовлены документы территориального планирования по селам Гуджах Джабраильского района и Молла-Байрамлы Кербеджарского района. Это партнерство, внося вклад в реализацию программы «Великое возвращение», будет способствовать созданию более качественной, устойчивой и ориентированной на человека жилой среды для граждан, возвращающихся на родные земли. В соответствии с поручением президента Ильхама Алиева продолжается великое возвращение на освобожденные от оккупации территории. На данном этапе в село Шукюрбяйли было переселено 52 человека в составе 9 семей. Это семьи, ранее временно проживавшие в общежитиях, санаториях, лагерях, недостроенных и административных зданиях в различных регионах республики.
1: Голос Шуши. Международное радио 85.

Подготовка к заселению еще одного умного села. На освобожденных от оккупации территориях успешно реализуется программа «Великое возвращение», в рамках которого активно ведутся масштабные реставрационные и восстановительные работы. Государство реализует важные проекты, направленные на строительство современных городов и сел в Карабахе и Восточном Зангезуре, а также на создание безопасных и достойных условий для возвращения бывших вынужденных переселенцев на родину. Одним из следующих этапов этого процесса является реконструкция села Башкарвент в Агдамском районе. Село Башкарвент в Агдаме будет полностью заселен к концу текущего года. В настоящее время в селе активно строятся жилые дома, административные здания, школа, детский сад, медицинский пункт и другие важные объекты социальной инфраструктуры. Кроме того, для обеспечения устойчивого развития деревни создаются современные инженерно-коммуникационные системы и дорожная инфраструктура. Село Башкарвент также созидается в соответствии с концепцией «Умное село», успешно реализуемой на освобожденных от оккупации территориях. Данная модель включает в себя использование цифровых технологий в управлении, энергоэффективность, современные коммунальные услуги и экологические подходы. Концепция «Умное село» направлена на улучшение качества жизни жителей, экономию ресурсов и внедрение инновационных решений в сельское хозяйство. Об этом сообщил Эмин Гусейнов, специальный представитель президента в Агдамском, Физулинском и Ходжавенском районах.

0: Kəndin ağıllı kənd konsepsiyası bir neçə...
1: Konsepsiya umnoe selo opirayetsa na neskolika faktorov. Во-первых, расстояние от центра села в различные направления преодолевается за 15 минут. То есть доступность здесь организована на высшем уровне. Во-вторых, в селе использованы различные современные технологии для управления дождевыми водами, освещением улиц, где использование солнечной энергии и ряд других эффективных мер. На дворовых участках использованы оптимальные архитектурные методы. Введение в эксплуатацию села Пашкарвент станет очередным значимым достижением программы «Великое возвращение». Процесс заселения – это не только возвращение на родину бывших вынужденных переселенцев, но и яркий пример социально-экономического восстановления освобожденных от оккупации территорий и устойчивого заселения региона.

Президент США Дональд Трамп поделился статьей Джошуа Кляйна, опубликованной на сайте Breitbart, в которой приводятся слова президента Азербайджана Ильхама Алиева об азербайджано-американских отношениях. В статье приводятся слова президента Ильхама Алиева, который подчеркнул особый вклад администрации Белого дома в урегулирование конфликта между Азербайджаном и Арменией. Автор подчеркивает, что президент Азербайджана на форуме назвал Дональда Трампа человеком, любящим мир и видящим в мире возможности. Ильхам Алиев также назвал удивительным и невероятным процесс укрепления отношений между Баку и Вашингтоном при Трампе. В частности, стороны подписали хартию о стратегическом партнерстве, которая открыла новую главу в сотрудничестве двух стран. Кляйн также привел слова президента Ильхама Алиева о том, что сегодня отношения между Азербайджаном и США находятся на беспрецедентном уровне. На этом наша передача подошла к концу. Мы прощаемся с вами до следующей встречи в эфире и желаем вам всего доброго.

0: Сегодня в передаче. Президент Ильхам Алиев принял новоназначенных чрезвычайных и полномочных послов в ряды стран. В Гусаре проходит конференция на тему освещения религиозных тем в медиа. Совместная ответственность за защиту религиозной стабильности. А теперь подробнее. Президент Ильхам Алиев принял новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Ирландии в нашей стране Клэр Броснан. Посол вручил главе нашего государства свои верительные грамоты. Отметив важность расширения отношений между нашими странами, глава государства коснулся возможности укрепления сотрудничества как в политической сфере, так и инвестиционном и других потенциальных направлениях. Посол еще раз поздравил главу государства с достижениями в мирной повестке дня между Азербайджаном и Арменией. Отметив, что Ирландия в настоящее время председательствует в Европейском Союзе, Клэр Броснан выразила поддержку развитию отношений между нашей страной и этой организацией. В ходе беседы состоялся обмен мнениями о сотрудничестве между Азербайджаном и Ирландией в сферах образования и высоких технологий. Глава государства Ильхам Алиев принял новоназначенного и чрезвычайного полномочного посла Султаната Оман в нашей стране Саифа Рашида Саифа Аль-Джахвари. Посол вручил главе государства свои верительные грамоты. Выразив удовлетворение успешным развитием отношений между нашими дружественными странами, глава государства отметил, что во многих областях, в том числе в рамках международных организаций, осуществляется плодотворное сотрудничество, подчеркнул наличие хороших возможностей для укрепления партнерства. В ходе беседы было затронуто сотрудничество Азербайджана и Омана в сфере туризма. Было сообщено о создании совместного инвестиционного фонда и состоялся обмен мнениями о перспективах наращивания его финансовых возможностей в будущем.
1: 24 часа с вами. Международное радио 85.

0: Президент Ильхам Алиев принял новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла королевства Камбоджа в нашей стране Сокаче. Посол вручил главе государства свои верительные грамоты. Отметив, что наша страна придает большое значение двусторонним отношениям и взаимной поддержке с Камбоджей, а также контактам на уровне наших правительств и правящих партий, глава государства коснулся важности вывода отношений на более высокий уровень не только в политической, но и в экономической и инвестиционной сферах. Президент сказал, что Азербайджан и Камбоджа являются дружественными странами. Отметив наличие хорошего потенциала для укрепления двустороннего сотрудничества, посол заверил, что приложит все усилия для расширения двусторонних отношений в сферах торговли, туризма, культуры и контактов между народами. На встрече было выражено удовлетворение успешным сотрудничеством между Азербайджаном и Камбоджей в рамках международных организаций. Глава государства Ильхам Алиев принял новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Федеративной Республики Бразилия в нашей стране Бернарда Йорга Леопольда де Гарсия Клингла. Посол вручил главе государства свои верительные грамоты. Выразив удовлетворение развитием двусторонних отношений, глава государства подчеркнул важность расширения сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, туристической сферах и активизации контактов на различных уровнях. Президент Ильхам Алиев пожелал послу успеха в деятельности, выразил надежду, что его работа внесет вклад в развитие Азербайджана-бразильских отношений. На встрече было отмечено успешное сотрудничество Азербайджана и Бразилии в рамках международных организаций. Особо подчеркнуто, что оба государства поддерживают многостороннюю дипломатию. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в официальном аккаунте в соцсети X выразил благодарность американскому коллеге Дональду Трампу. «Благодарю вас за то, что вы поделились моим выступлением на глобальном медиафоруме в Шуше, где я назвал вас человеком мира, сославшись на Брейтбарт. До первой годовщины исторического Вашингтонского саммита остаются менее месяца, и я хотел бы еще раз выразить вам искреннюю признательность за вашу незаменимую роль в продвижении прочного мира между Азербайджаном и Арменией. Ваше лидерство внесло исторический вклад в приближение нашего региона к миру, стабильности и процветанию», говорится в публикации главы государства.
1: Это Азербайджан. Международное радио 85.

Помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев, провел встречу с послом Литвы в Азербайджане Кистутисом Вашкиалевичусом. Об этом посол написал в своем аккаунте в социальной сети. По словам дипломата, стороны обсудили взаимодействие между странами, безопасность в регионе и Европе, а также предстоящее председательство Литвы в Европейском Союзе. И мы стремимся к укреплению литовско-азербайджанского сотрудничества, отметил посол. Председатель Мили-Меджлиса Сахиб Агафарова встретилась с находящимся с визитом в Азербайджане премьер-министром Палестины Мухаммадом Мустафой, подчеркнув важную роль визитов на высшем уровне, а также проводимых встреч в углублении межгосударственных связей. Председатель Мили-Меджлиса выразила уверенность в том, что нынешний визит премьер-министра Палестины в Азербайджан внесет важный вклад в дальнейшее развитие отношений и расширение сотрудничества между двумя странами. Мухаммед Мустафа поблагодарил азербайджанское государство, народы, парламент за последовательную политическую, дипломатическую и гуманитарную поддержку в палестинском вопросе. В завершении гость выразил восхищение стремительным развитием и созидательными работами в Азербайджане, пожелал азербайджанскому народу мира, благополучия и успехов. В Москве в Доме приемов Министерства иностранных дел Российской Федерации прошли переговоры министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Встреча прошла в рамках официального визита главы МИД Азербайджана в Россию. В ходе переговоров стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития российско-азербайджанских отношений, вопросы двустороннего сотрудничества, а также обменялись мнениями по актуальным аспектам региональной и международной повестки дня.

Толерантный Азербайджан. Международное радио 85. Толерантный Азербайджан. Международное радио 85.

0: Азербайджан представил на заседании высокого уровня ВОН страновые доклады о реализации новой городской повестки. В докладе заострено внимание на 5 основных приоритетах градостроительной политики нашей страны. Создание комфортной и доступной жилой среды, современном планировании, цифровизации, климатической устойчивости и формирование городов будущего. Было отмечено, что восстановление Карабаха и Восточного Зангезура осуществляется на основе принципа «сделать лучше, чем было». Этот подход для нас означает не только восстановление инфраструктуры, но и закладку основ долгосрочного мира и высокого качества жизни. В Гусаре проходит конференция на тему «Освещение религиозных тем в медиа. Совместная ответственность за защиту религиозной стабильности», посвященная 151-й годовщине азербайджанской национальной печати. В мероприятии принимают участие руководство Госкомитета исполнительной власти Гусарского района, представители медиа, богословы и религиозные деятели. В ходе мероприятия обсуждаются ответственность медиа при освещении вопросов религиозной сферы, роль прессы в религиозно-просветительской работе, а также меры по предотвращению распространения радикализма, экстремизма и нетерпимости. Также для участников организуют медиа-тур по расположенным в регионе религиозным местам поклонения. Участники конференции «Освещение религиозных тем в медиа. Совместная ответственность в сохранении религиозной стабильности» посетили мечети, синагогу и музей, расположенные на территории Губы и Гусара. Представители медиа посетили Джума-мечеть, мечеть с Сахинаханом, музей горских евреев и шестикупольную синагогу Алты-Гюмбез, расположенную на территории поселка Красная Слобода Губенского района.
1: Наше путешествующее наследие. Международное радио 85.
0: На этом наша передача подошла к концу. Мы прощаемся с вами до следующей встречи в эфире и желаем вам всего доброго.